Вища слышали редко слышанную сярскую классику, то я был тен лаузица райн в танца хютена. Маша вы наражение, которую сярскую классику, або которого компониста, або компонистку, что же слышишь в сярском программе, пон, ё, пшизя, шо, се, планас. Нендо заси, пичку, ноша музыка, проект новая, слипская.